Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

темнота. Если тушишь свет внутри, будет холод, если закроешь мое солнце. Для чего меня менять, не стану я другим, отпустив любовь.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

привычка. Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры Минск. Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин Спортленд на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Беларусь по праву считает себя частью глобального большинства. Об этом Александр Лукашенко заявил на торжественной церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран. Синеокая развивает сотрудничество с каждым из дружественных государств. Александр Лукашенко заслушал доклад постоянного представителя Беларуси в ООН. Контакты Синеокой с американской стороной носят устойчивый характер, ведется открытый, доброжелательный и предметный диалог. Глава государства принял с докладом председателя Витебского облсполкома. Речь шла о ситуации в сельском хозяйстве. Засеяно 40% площадей. Планируется увеличить площади кукурузы и люцерны. Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Лидируют Брестская, Гродненская, Минская области. С рабочим визитом Бобруйск посетил глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой. На базе УАО «Белшина» прошло совещание с участием председателя Могилевского облисполкома, помощника президента инспектора по Могилевской области, председателя Бобруйского горисполкома. В центре внимания вопросы развития агропромышленного комплекса, итоги работы отдельных организаций промышленного комплекса области за первое полугодие. «Белшина» планирует повысить объем производства в третьем квартале. Будет увеличена загрузка предприятия. Темпы составят порядка 120%. Проработаны меры поддержки в части тарифов на энергоресурсы, пополнение оборотных средств для кредитования, закупки сырья и оплаты услуг. Международная федерация функционального многоборья объявила о допуске атлетов из Беларуси и России к соревнованиям под своей эгидой. Спортсмены смогут соревноваться на международных стартах с национальной символикой, выступать в командных турнирах. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 16. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 61%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Доброе прекрасное утро, Бобруйск.
1: Наибодрейшее, наисамолучшее. И сегодня даже солнечное.
0: Да, обещают солнечко. И тем более, что дождей даже не будет.
1: Даже дождей не будет, солнышко?
0: Даже.
1: Да что это такое?
0: Потому что вчера вот как будто бы что-то там пробивалось к нам даже.
1: Нормально там все пробилось. Как раз я шашлычки жарил, как дало. Одна тучка маленькая столько налила, что практически под угрозу поставила мой ужин.
0: Какой-то счастливый будний день, он шашлычки жарит. Отпуск, между прочим, с понедельника.
1: Зато у меня выходные тоже будни, поэтому... Ну что, мы сегодня про интересную тему опять поговорим, как всегда, собственно.
0: Да, ну будем даже дискутировать с тобой. Дискуссии будут у нас.
1: А мы-то кто? Как всегда, Юль Гладкова
0: и Рома Вакс.
1: И самое бодрейшее и утреннейшее шоу «Два в одном».
0: Обсуждать мы будем вот что при первой встрече делает нас интересом. Из чего состоит то самое первое впечатление?
1: Так, интересно.
0: Итак, вот говорят, что первое впечатление формируется примерно за одну секунду. Исследование показывает, что вот нам необходимо буквально одного взгляда, чтобы сделать, ну, вывод о человеке. Доброжелательный он или такой, вызывающий недоверие?
1: Или так себе, вообще не хочется даже здороваться, да?
0: Ну и, кстати, как ты думаешь, стоит ли доверять вообще первому впечатлению?
1: Ну, ты знаешь, у меня были конфузы, когда казалось, что человек так себе, а оказался, ну, просто рубаха, парень или душечка, а не девочка.
0: А от чего тогда зависит, как думаешь, от внешности?
1: Ты знаешь, даже, наверное, не от внешности. Почему-то мне всегда кажется, что вот запах. Запах, мы как-то реагируем, видимо, на запах человека. Вот это, как бы это ни звучало глупо.
0: Но это так звучит.
1: Да, но есть запахи, которые ты прям все, и не можешь пройти, и ты уже начинаешь...
0: Не знаю, мне все-таки кажется больше внешность, и как человек одет, какая прическа, вот на это больше обращаю внимание. Думаю, так, что ожидать?
1: А если он такой человек хороший, ну не ухоженный, ну не присматривает за ним никто... Надо
0: но
1: брать в оборот.
0: Может, хотя бы лицо доброе.
1: Да. Но люди считают интересными тех, кто умеет слушать. Кстати, исследования показывают, что после приятного разговора большинство уверены, что собеседник был очень интересным. Хотя основную часть времени говорили они сами. Ну, а ты, Юль, как думаешь, кто интереснее? Хороший рассказчик или хороший слушатель?
0: Ну, я думаю, лучше рассказывать, чем слушать, интересно.
1: Да?
0: Ну, как это потом сказать? Он такой хороший, он так меня слушал. Ну, так себе. Кто-то раз так говорит, и нет.
1: Ну, психология все-таки показывает, да, об обратном, что все-таки люди любят, чтобы их выслушали. Да-да-да-да-да, мне очень интересно, но сейчас послушай меня. Мне сегодня такой день.
0: Ну, нет, мне кажется, все ты, ну...
1: Ну, не знаю. Я бы так... Расскажешь. Кстати, меня Рома зовут. Если что, ну, это не важно. Давай, продолжим. Такой хороший человек.
0: Ну что, чрезмерное желание понравиться работает против вас. Вот тоже. Психологи отмечают, что когда человек слишком старается выглядеть идеальным, он раздражает. Вот особенно, кстати, постоянные комплименты. Вот эти, ой, ты такой красивый. А ты вот чувствуешь эту фальшь.
1: Да, что ты некрасивый, ты знаешь, да?
0: Я уверена.
1: Да, на самом деле ненатуральность и неестественность людей, она отталкивает, это факт. Лицемерие прям чувствуется сходу. Пахнет.
0: Особенно в коллектив новый, когда приходишь, да?
1: Да, все такие, вау! Потом отворачиваются, такие, господи, нам всем конец. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, гороскопчик.
0: Наша рубрика «Почему мы это делаем?».
1: Ну и интересные факты обязательно вам расскажем. Поэтому никуда не переключайтесь, заваривайте кофеек, мы начинаем.
2: Я смотрю

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну что ж, гороскопчик у нас. Итак, Овны, вам стоит сосредоточиться на одном важном деле. Именно оно может принести лучший результат, если не распыляться.
2: Тельцам удастся навести порядок в делах, если не откладывать решение на потом, а вечер хорошо подойдет для спокойного отдыха.
1: Близнецы, ну а вас ждет насыщенный день с новыми идеями и неожиданными разговорами. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Ракам лучше не торопить события. Терпение поможет избежать ошибок и сохранить хорошее настроение.
1: Львы, вас может ждать приятное знакомство или встреча, которая подарит вдохновение. Будьте открытыми новым возможностям.
2: Девы, вам стоит уделить внимание рабочим вопросам. Последовательность и аккуратность помогут добиться отличного результата.
1: Весы, вам полезно сменить обстановку или заняться тем, что давно откладывали. Даже небольшие перемены подарят заряд энергии.
2: Скорпионы, вам лучше доверять своей интуиции. Она поможет принимать верные решения там, где логика кажется бессильна.
1: Стрельцы, ну а вас ждут удачные переговоры и интересные идеи. День благоприятен для общения и совместных проектов. Даже странно, стрельцам обычно сулят пройтись по какой-нибудь новой дороге.
2: Козероги, вам стоит сосредоточиться на главном и не отвлекаться на мелочи. Такой подход позволит завершить важные дела быстрее.
1: Ну а водолеев могут ждать неожиданные события, которые подтолкнут к важному решению. Не бойтесь отпустить то, что уже потеряло значение.
2: Рыба, вам стоит больше времени уделить дому и близким. Искренний разговор поможет укрепить отношения и вернуть душевное спокойствие.
1: Ну а мы со спокойной душой двигаемся дальше и слушаем хорошую музыку.
0: Сделано в Беларуси.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами!
1: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05 43-37-54.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну, а мы продолжаем рассказывать вам, почему же люди с первого взгляда, что привлекает нас в людях, собственно.
1: Итак, психологи говорят, что людей привлекает искреннее любопытство. Угу, поэтому, да, если человеку действительно интересно, чем живет собеседник, разговор становится живым. И вот даже привели пример. Ну, мне кажется, ну такой себе пример, но все же. Вместо вопроса «как дела?» можно спросить «что у тебя за последнее время получилось лучше всего?»
0: Если бы меня так спросили, я сказал «всего хорошего!» Да. Что у тебя лучше всего получилось? У меня лучше всего получилось попасть в депрессию. Да? Небольшие недостатки могут сделать человека интереснее. Это подтверждает психологический эффект Пратфолла. Если компетентный человек допускает небольшую ошибку, окружающие нередко начинают относиться к нему теплее. Пример: известный лектор случайно роняет ручку или оговаривается. Это делает его более человечным. Но что-то в этом есть, кстати. Угу. Что-то в этом есть.
1: Да, возможно.
0: И ты такой: если даже он вот так вот косячит, то мне-то и подавно можно. Тогда у меня вопрос: почему идеальные люди иногда кажутся скучными? Вот так вот.
1: Ну, потому что не идеальны, мне кажется, ответ в вопросе.
0: Да.
1: Все же. Ну что, мы любим людей, которые помогают чувствовать себя умнее.
0: Угу.
1: Психологи отмечают, что вот хороший собеседник, он не демонстрирует свое превосходство, а вовлекает другого в разговор.
0: Кстати, да.
1: Вот, поэтому вместо «нет, ты не прав», он говорит: интересная мысль, а я читал еще и такую версию.
0: Да, кстати, да.
1: Но тогда у меня тоже вопрос: всегда ли эрудированный человек интереснее, если постоянно всех поправляет?
0: Ну, поправляет не совсем, наверное, правильное слово, но когда высказывает свое мнение, типа, а я вот читал вот такое, вот это всегда интересно. Ну, это вот, да, когда скажет: не-не-не-не, ой, что ты несешь, а? Слушай сюда.
1: Ой, хватит.
0: Да-да. Ну, хорошее чувство юмора — это неумение постоянно шутить. Исследования показывают, что самый приятный собеседник не рассказывает анекдоты каждые 5 минут. Они умеют вовремя разрядить обстановку. Например, одна удачная шутка в напряженной ситуации запоминается сильнее десятка заготовленных.
1: Ну, да.
0: Но это про нас с тобой.
1: Mm-hmm, да.
0: Юля, ты как думаешь, вот чувство юмора можно разбавить, или это вот врожденное качество?
1: Мне кажется, нет, не врожденное. Потому что, смотри, смотря в какой семье ты, да, собственно, mm-hmm. живешь. Если там вот у родителей есть какие-то задатки к шуткам, и ты будешь такое понимать, как можно там что-то сказать, пошутить, а так, мне кажется, нет.
0: Ну, я, кстати, я бы не сказал, я не могу сказать, что у меня родители прям шутники были, или я просто попал в тот период, или я не... Нет, они, наверное, просто, когда я родился, перестали шутить. Стало как будто бы не смешно. Вот, но по сути, вот по жизни я заметил, что у меня немножечко как будто бы есть чувство юмора. Хотя, опять
1: мне кажется, это от взгляда зависит на жизнь. То есть, если такой позитивным взглядом ты и смотришь, и мыслишь, то, в принципе, ты можешь пошутить.
0: Ну,
1: а
0: да.
1: Если у тебя всегда все плохо, то шутки какие будут?
0: Ну, или иногда у тебя так все плохо, что лучше уже шутить по этому поводу.
1: Кстати, да. Кстати, самые веселые люди, самые вот такие ранимые,
0: да,
1: грустные.
0: Да,
1: вот,
0: да. Кстати, самый лучший пример — это Чарли Чаплин, который был в глубочайшей депрессии, а веселил весь мир в те времена.
1: Так, да. Ну что, мы переоцениваем значение внешности. Привлекательная внешность влияет на первое впечатление, но после нескольких минут общения решающими становятся все-таки поведение, голос, внимание к собеседнику и манера говорить.
0: Угу.
1: Но я согласна, на самом деле, с этим.
0: Ну, я тебе скажу так, что, в принципе, хороший человек, он никогда не будет... Ну, опять же, мы не говорим сейчас про одежду, там, да, или какой-то внешний конфитюр, скажем так. А говорим вот именно про черты лица, и все. Хорошие люди, они всегда выглядят вот как-то, ну, приятно взгляду. А плохие люди, какие-то озлобленные, или у которых в душе ничего хорошего нету, они всегда как-то отталкивают.
1: Ну что, вот ты хочешь сказать, что мужчины вот по первому взгляду, вот по первому вот видению женщины не оценивают, какая она, что она, где она?
0: Ну, смотря, ну опять же, да, большинство, наверное, может быть, я заблуждаюсь, потому что я не такой, оценивают там по внешнему виду, по фигуре, там еще что-то, но лично для меня, допустим, вот, ну, глаза, лицо, вот это вот.
1: Мне кажется, это уже такой второй фактор, вот все-таки голос, там, как она говорит, манера, вот это всего, да, это вот второстепенное. То, что потом, впоследствии, уже и влияет на полную картину, чтобы создать.
0: Ну, не знаю, у меня первостепенно.

0: дальше.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: Ну что ж, Юля тоже тут станцевала под Шаде. Прямо на мне-то. И мы решили вам рассказать, да, что мы делаем и почему, собственно. Вот почему нельзя свистеть в доме? Эта примета пришла от моряков. Для них свист ассоциировался с сильным ветром и бурей. Вот тут трикернуло людей. Ветер подул. Ветер, о господи! Нет, это кто-то свистит там. Считалось, что свистом можно призвать ветер, а вместе с ним и неприятности. Позже в народе появилась поверье, что свист выдувает из дома достаток. Научных подтверждений этому, конечно же, нет, но примета живет уже несколько столетий. И, кстати, интересный факт. В театрах свист за кулисами до сих пор считается плохой приметой. Ну, а когда свист от зрителей, тоже как бы так себе приметка.
1: Да, согласна. В принципе, в любом виде, где бы он ни был. Откуда появилась традиция вот чокаться бокалами? Сейчас тоже расскажу.
0: Это интересно.
1: В средние века существовал страх быть отравленным. Поэтому во время застолья люди ударялись бокалами так сильно, чтобы напиток мог перелиться из одного сосуда в другой. Угу. И это показывало, что хозяин не боится пить то же самое, что и гости. Ну, а со временем уже просто в дружеский
0: знак. Я теперь понимаю, откуда пошло вот это вот выражение, ты что, краев не видишь? Так-то, если у тебя там пол бокала, ну не переплеснется никуда ничего. Да, ну и почему мы говорим ни пуха, ни пера? Это выражение пришло от охотников. Перед охотой нельзя было желать удачи напрямую. Считалось, что это может отпугнуть добычу. Поэтому говорили нарочно, наоборот, ни пуха, ни пера. И опять же, оттуда же, из этой же, наверное, темы, нельзя делить шкуру неубитого медведя.
1: Да-да-да.
0: Ну, как все связано, а? Какие мы.
1: Итак, почему подкова считается символом удачи? В Европе железо считалось металлом, отпугивающим чистую силу. И найти подкову было вообще просто редкой удачей. А железо тогда стоило дорого. И находка действительно означала просто достаток. А позже ее же и вешали над входом в дом, как оберег. Но вот, правда, до сих пор спорят все-таки, как правильно это делать. Вверх концами или вниз, в разных странах, разные традиции.
0: Да, до сих пор спорят. Ну и откуда появилась копилка в виде свиньи? В средневековой Англии бытовую посуду часто делали из дешевой оранжевой глины, которая называлась пиг. Пиг с английского, собственно, свинья. В таких горшках люди хранили монеты. Со временем слово стали путать с английским пиг, свинья. И гончары начали делать копилки именно в форме поросенка.
1: Вот так вот, просто вот так кто-то вот. Там кого-то недопонял. Испорченный телефон сейчас.
0: Моя твоя не понимает, я немножечко плохо говорить по-русски. Ну что ж, вот такие вот у нас на этот час были интереснейшие новости, всякие штуки. Впереди нас ждет еще один час, в котором мы с вами и услышимся. Поэтому никуда не уходите, делайте погромче, мы скоро вернемся.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».
1: В Бобруйске 9 часов.

0: большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек. Евро 3,29. За 100 российских дают 3,68 белорусских. Белшина планирует повысить объем производства в 3-м квартале. Будет увеличена загрузка предприятия. Темпы составят 120%. Для этого созданы все необходимые условия. Продукция активно реализуется на российские и белорусские рынки. Проработаны меры поддержки в части тарифов на энергоресурсы, пополнение оборотных средств для кредитования, закупки сырья и оплаты услуг. Крупная госкорпорация КНР заинтересована в белорусском рапсовом масле. Китайский рынок остается одним из крупнейших мировых потребителей растительных масел и высокобелковых кормовых компонентов. Партнеры озвучивают конкретные предложения по закупке товара из синеокой, выражают готовность обсуждать будущие контракты. Во время ближайших переговоров определятся объемы поставок, ценовые формулы и технические стандарты качества продукции. На аукционе за 256 тысяч долларов ушла с молотка карточка с автографом Александра Овечкина, лучшего снайпера регулярных чемпионатов НХЛ. В комплекте идет оригинальная игровая нашивка. По уровню стоимости этот лот занимает 2-ю строчку среди всех реализованных автограф-карт Овечкина. Рекорд пока удерживает экземпляр с подписью форварда Вашингтона. В 2025 году ее продали за 381 тысячу долларов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек. Евро 3,28. За 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 25 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 84 доллара 21 цент за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. В некоторых местах ожидаются дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 9.05 на наших часах. С вами все так же Юлия Гладкова.
1: Все так же Рома Вакс. На календаре у нас уже 29 июля.
0: Да.
1: Как-то грустненько.
0: Июля, это. 29 июля.
1: Итак, ну что, мы сегодня о чем говорим?
0: Мы сегодня говорим о том...
1: О первом впечатлении, вот так вот скажем.
0: О нем самом.
1: Из чего, собственно, состоит? Я вот все-таки обращаю больше внимания на внешность. Как человек выглядит.
0: По обертке все-таки встречаешь,
1: по обертке, да?
0: Да,
1: вот немножко есть. А потом уже, ну, ты действительно там пообщаешься, понимаешь, если чем дойдет, наполнен.
0: Если дойдет до общения.
1: Ну, вот что, психологи еще чрезмерную скорость речи отмечают. Это вот мешает казаться интересным. Но для меня нет. Mm-hmm. Иногда есть люди, они так медленно разговаривают, что их как раз хочется поставить немножко на 2х.
0: Да, да, да, да, кстати,
1: в социальных сетях можно так перемоточку поставить.
0: Да, есть такое дело. Да.
1: Например, экскурсовод, который тараторит без остановки, обычно запоминается хуже, чем тот, кто говорит спокойно.
0: Ну, нужна вот эта вот грань, да, где, где-то притормозить, где-то наоборот увеличить скорость информационного потока. Мозг любит новизну. Нейробиологи выяснили, что новая информация активирует систему вознаграждения мозга. Именно поэтому человек, который постоянно узнает что-то новое и умеет этим делиться, кажется более интересным. Ну, это да, факт.
1: Возможно.
0: Ну, один собеседник каждый раз, вот, к примеру, да, один собеседник каждый раз рассказывает одно и то же, а другой регулярно делится новыми открытиями, необычными фактами или впечатлениями. Хорошо. Скажем так, я согласен, что, ну, многие люди, вот, которые они более насыщены информацией, с ними гораздо интереснее.
1: Интересные, да, да, да.
0: Да, но вопрос, а как вот ты думаешь, обязательно ли постоянно узнавать что-то новое, чтобы оставаться интересным? Или можно просто интерпретировать по-разному одну и ту же информацию?
1: Ну смотри, ну в семье-то мы же не узнаем что-то новое, правильно?
0: Ну да.
1: Получается, ну вот муж же мне не приходит, не рассказывает каждый раз новые истории, чтобы быть мне интересным.
0: Ну и не задолбал еще?
1: Нет, поэтому можно не узнавать.
0: Понятно.
1: Люди лучше запоминают не слова, а ощущения после разговора. Через некоторое время многие уже не вспоминают детали беседы, но будут помнить, было ли рядом с человеком спокойно, весело или, может, даже неуютно.
0: Ну, поэтому, да, ну, да. Энергетический коннект, если произошел, то да.
1: И тут вот у меня тоже вопрос. Что важнее ставить после разговора? Полезную информацию или хорошее настроение?
0: Ну, конечно, хорошее настроение. Это однозначно. Однозначно, если ты кайфанул от общения с человеком, неважно, о чем вы разговаривали, о чем вы, собственно... Были беседы. Ну что, в этом часу у нас, конечно же, пятиминуточка этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и приметы обязательно расскажем. Поэтому погнали.
2: Встречаем утро вместе.

0: Ну, а мы продолжаем. У нас немножечко примет на сегодняшний день. Итак.
1: 29 июля по народному календарю отмечали Финагеев день или зажинки. Вот так вот. Да. Период символизировал разгар лета, зной достигал пика, и во многих регионах крестьяне начинали первую жатву ржи. Отсюда и название зажинки, то есть начало уборки урожая.
0: Угу. Ну, на Руси еще с 29 июля связывали несколько примет. Золотые облака на закате к ливневым осадкам. А вот утренний туман, уродится много грибов и ягод.
1: Ну, я не встаю так рано, чтобы туман встречать, как будто бы. Я иду, уже все нормально.
0: Уже тумана нету.
1: В селах начиналась жатва, и первый сноп с поля крестьяне несли в дом. Наряжали, значит, там лентами и цветами, ставили под иконы. Ну, в общем, как-то так оберегали свой дом, так сказать. Ну, от порчи от какой-то там. Считалось, что солома из этого места, собственно, обладала целительной силой.
0: Да, интересно. При скашивании поля в этот день оставляли несколько колосьев нетронутыми, делали подарок житному деду, духу урожая. В Финагенов день не убирались в домах, вместе с мусором выметалась удача и богатство из семьи. Вот.
1: В общем, нельзя лениться сегодня, сидеть без дела, потому что можно было навлечь неприятность на себя. Грусть тоже под запретом, опасной считали и злобу. Вот так. Ну, когда это можно? Вот. Никогда нельзя быть злым, собственно.
0: Да, нужно быть веселым всегда. Тем более сегодня нельзя в доме убираться. Поэтому веселимся, но не ленимся.
2: Сделано в Беларуси.

0: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами!
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
3: Just when you think you've finally let go.

0: Ну что ж, некоторое количество новостей из нашей прекрасной родины мы вам сейчас расскажем. Как всегда, эти новости будут хорошими. Белорусские вузы подвели первые итоги вступительных кампаний. На бюджетные места уже зачислены 32 тысячи первокурсников. Ну какие умнейшие просто, да, у нас подрастающее поколение.
1: Это очень много.
0: Скоро вытеснят нас из этого мира просто. План приема выполнен полностью. Более 5300 абитуриентов стали студентами без вступительных испытаний или вне конкурса. Это победители олимпиад, обладатели золотых и серебряных медалей, выпускники колледжей с красным дипломом и других льготных категорий. При этом вступительная кампания еще продолжается. Документы на платное обучение принимаются до 1 августа, а в сельскохозяйственных вузах до 2.
1: Поэтому, вот кто так не успел, вы еще можете успеть.
0: Да. Да.
1: Ну что, 2 миллион уже в закромах, между прочим.
0: Угу.
1: По данным на 28 июля с полей страны намолотили уже более 2 миллионов тонн зерна.
0: Ну, молодцы.
1: Да.
0: Молотильщики-то молодцы.
1: Да. Лидером по объему, конечно же, Брестская область. Там уже 585 тысяч тонн зерна. Потом Минская, Гродненская. Ну, а мы, собственно, Могилевская область тоже не отстает. 192 тысячи тонн уже есть у нас. А это только 26% убрано у нас с полей страны.
0: Намолотим же. Школьница стала жертвой мошенников. Как же без наших мошенников? Нужно обязательно про них периодически напоминать.
1: Мы напоминаем обязательно, да.
0: Итак, в Минске к правоохранительным органам обратился отец 11-летней девочки. Он рассказал, что дочери позвонили мошенники, они представились сотрудниками домофоновой службы и под предлогом замены оборудования выманили код из СМС-сообщения. Затем с ребенком связался лжеправоохранитель, он запугал девочку и пригрозил проверкой, якобы к семье домой придут с обыском, чтобы выяснить, не замешаны ли родители в пособничестве аферистам. Испуганная школьница собрала все семейные сбережения, поместила деньги в пакет и спрятала в установленном месте. Милиционеры задержали курьера, забравшего деньги. Им оказался 31-летний минчанин. Ранее мужчина сам стал жертвой аналогичного обмана. Он поверил в историю про замену электросчетчиков, взял кредит на 65 тысяч рублей и передал средства мошенникам. Я вообще не знаю.
1: Друзья, ну, во-первых, все-таки нужно разговаривать, наверное, раз в неделю стабильно с детьми и просто говорить о том, вот какие схемы могут там вот рассказывать эти товарищи по телефону, потому что, ну, дети, они же наивные.
0: Да.
1: Наивные всего возраста, поэтому обязательно нужно разговаривать и с мамами, и с папами, и особенно с детьми. Ну, или просто не говорить, где находятся сбережения.
0: Да, держать сейф закрытым. И вообще, как говорил классик еще в «Бриллиантовой руке», если я не ошибаюсь, храните деньги в сберегательных кассах, товарищи, и они спасут вас от таких вот всяческих нюансов. Ну что, мы двигаемся дальше. Впереди у нас 5-минуточка этикета. В очередную страну заглянем сегодня. Ну, а пока слушаем хорошую музыку, конечно.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, а у нас 5-минуточка этикета, и мы сегодня поговорим, как вести себя в Финляндии.
1: Итак, не нарушайте личное пространство, финны ценят дистанцию. Поэтому в очереди, в транспорте, даже при разговоре, вот не принято подходить слишком близко. Ну это, мне кажется, у меня, мне это конкретно не нравится, мне это раздражает.
0: Ну,
1: когда
0: да,
1: очень близко
0: да,
1: подходит.
0: Да, да.
1: Вытянутая рука, нормально.
0: Да, 100%. Это социальное расстояние. Не пугайтесь долгих пауз в разговоре. Просто финны немножечко дольше думают, чем мы. В Финляндии молчание не считается неловким. Здесь не принято говорить только ради того, чтобы заполнить тишину. Если собеседник задумался, не спешите перебивать или срочно искать новую тему.
1: Ой, ну вот не подходит это мне. Я не люблю, когда люди вот молчат, что-то долго думают. Ну как так? Давай, ускорься, пожалуйста.
0: Мы с тобой два СДВГшника, которым надо та-та-та-та-та-та-та-та, как пулемет.
1: Это мы раздражаем других, да.
0: Оказывается.
1: Уважайте тишину в общественных местах.
0: Угу.
1: В поезде, в библиотеке, в автобусе люди разговаривают тихо. Громкий телефонный разговор или музыка, ну, могут вызывать недовольство.
0: Ну, кстати, во многих странах вот так
1: да.
0: вот почему-то. Да. Соблюдайте правила в сауне. Для финнов сауна – это не просто отдых, а часть культуры. Здесь не шумят, не устраивают шумных застолий и обязательно принимают душ перед посещением. Ну, кстати, да.
1: Интересно. Не пытайтесь хвастаться достатком. Это, собственно, в Финляндии не ценят. Они ценят скромность, а демонстративный разговор о дорогих покупках, ну, не лучшее впечатление о вас
0: оставит. Хорошая такая у них традиция, привычка, прикольная.
1: Да.
0: Сдержанно выражайте эмоции. Финны дружелюбны, но обычно не проявляют чувства слишком бурно или, ну, тем более при первой встрече. Излишняя фамильярность или слишком громкие эмоции могут смутить собеседника. Вот так.
1: Ну и будьте честны, держите слово. Если вы что-то пообещали, от вас будут ждать выполнения обещания. Надежность и ответственность, вот они-то ценят. Да.
0: Вот это, да, тоже хорошее качество, на самом деле.
1: Это в любом человеке, мне кажется, да. хорошее качество.
0: Да, это однозначно. Ну что, а мы двигаемся дальше. У нас впереди интереснейшие новости, и мы к вам вернемся уже в следующем часу. Никуда не переключайтесь.
2: Встречай утро на Zephyr FM.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 миллион тонн. Продолжается активная уборка рапса. В этом году был районирован ряд его сортов. Проходят испытания гибриды отечественной селекции. За 20 лет удалось достичь высоких показателей волового сбора.
0: Образование.
1: Совместные образовательные программы будут реализовывать Брестская и Бухарская область Узбекистана. Это предусматривается соглашением между управлениями по образованию двух стран. В планах сотрудничество по совместным учебным программам, обмен опытом, стажировки для педагогических работников.
0: В мире.
1: Молдова ограничила экспорт дизеля и утвердила обязательные минимальные запасы топлива. Меры приняты в рамках проекта по введению режима повышенной готовности на национальном уровне в энергетическом секторе. Причина – нарушение поставок горючего, сокращение коммерческих запасов и рост цен на международных рынках.
0: Вот это да!
1: Абу-Даби анонсировали запуск первого в мире судебного ИИ. Платформа поможет принимать правовые решения, повысит скорость, качество и точность процедур. Систему планируют внедрять поэтапно. Она будет контролироваться человеком. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 61%. Атмосферное давление – 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Ну что ж, а мы продолжаем. 10.05 на наших часах. С вами все так же Юлия Гладкова.
1: И все так же Рома Вакс.
0: И мы сегодня обсуждаем, что же нас цепляет вот при первых минутах встречи с человеком. И есть такой миф: чем больше говоришь, тем интереснее кажешься. На самом деле, после определенного момента эффект становится обратным. И человек думает такой: господи, да когда же он уже заткнется?
1: Когда закончится эта встреча?
0: Исследования показывают, люди выше оценивают разговор, если оба собеседника участвовали примерно одинаковое время в общении. А если один говорил 90% времени, то второй редко назовет беседу удачной. Ну, опять же, к слову о том, что людям больше нравится, когда их слушают.
1: Ну, однозначно. Это вот знаешь, как бывает на первых таких свиданиях, когда ты еще там не особо знаком с человеком, и ты вот сидишь и просто слушаешь его жизнь и думаешь: господи,
0: да, или
1: да
0: где,
1: что такое?
0: Или девушка, которая рассказывает весь вечер, как плохо ей было с ее бывшим.
1: Да,
0: такое себе. Поэтому нужно думать, прежде чем что-то говорить. И, как говорила старая добрая реклама, иногда лучше жевать, чем говорить. Ну что, в этом часе у нас, конечно же, гороскопчик.
1: И новости. Новости тоже будут.
0: Никуда не переключайтесь, делайте только погромче. У нас хорошая музыка.
2: Радио Зефир. Включайся.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Совершенно верно подсказывает нам наш компьютер. Гороскопчик сейчас повторим. Овны, вам стоит сосредоточиться на одном важном деле сегодня. Именно оно поможет

0: что давно откладывали. Даже небольшие перемены подарят заряд энергии.
1: Скорпионы, вам лучше доверять своей интуиции. Она поможет принимать правильные решения.
0: Ну а стрельцов сегодня ждут удачные переговоры и интересные идеи. День благоприятен для общения и совместных проектов.
1: Козерогам стоит сосредоточиться на главном и не отвлекаться на мелочи. Такой подход позволит завершить важные дела быстрее.
0: Водолеев сегодня ждут неожиданные события, которые подтолкнут к важному решению. Не бойтесь отпустить то, что уже потеряло значение.
1: А рыбам стоит больше внимания уделить дому и близким. Искренний разговор поможет вам укрепить отношения и вернуть душевное спокойствие.
0: Ну а еще немножко душевного спокойствия вам добавит наша хорошая музыка.
2: Это утро будет бодрым. Zephyr FM.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.

0: Ну что ж, а мы вернулись, чтобы рассказать вам немножечко интересных новостей. Вот первая будет из мира футбола.
1: Да, вот, кстати, что узнала. Криштиану Роналду снимется в сериале про футбольного агента.
0: Ну, денежки-то как-то надо зарабатывать.
1: Ну, вообще-то, да. И даже будет исполнительным продюсером. Вместе с ним в проекте также задействован бывший форвард Арсенала Терри Анри. Ну, а в центре сюжета такой вымышленный футбольный агент по имени Стэнли. Съемки уже начались. Ну, собственно, будем ждать.
0: Почему у меня есть ощущение, что не вымышленный? Что все-таки Рональдо где-то на кого-то обиду затаил. Ну что, еще одна важнейшая новость. Плакать на работе полезно. А я говорил, что можно. Ученые заявили, что исследования показали, что слезы помогают организму быстрее прийти в норму за счет регуляции дыхания и сердцебиения. Эксперты советуют руководителям не требовать от сотрудников абсолютной сдержанности, а создавать условия, чтобы они плакали на работе. Вот. Это помогает разгрузке. Для этого существует термин hold space, держать пространство. Поэтому если ваш начальник заставляет вас плакать на работе, он просто заботится о вашем здоровье.
1: Ну, а друзья, что вот это вы придумали? А представляешь,
0: абьюзер, заходишь, абьюзер!
1: А весь коллектив плачет, вся бухгалтерия.
0: Да. Так, внимание, господа, уходим на поплакать.
1: Ну, такое тоже себе. Косметика, вот все это, макияжи, все.
0: Есть стойкие, поэтому макияжи, косметика.
1: Ладно, Рома разрешил всем плакать. Итак, ученые выяснили пиковый возраст, до которого может дожить человек.
0: Так.
1: 194 года, друзья.
0: Всего-то?
1: Да. Ну, правда, медицина, конечно же, должна победить там все основные механизмы старения, но все же вот можно. Можно, будем ждать.
0: Кстати, ученые еще говорят, что раньше люди жили до 250 лет примерно. Не знаю,
1: это скучно. Тебе не кажется, что скучно жить 250 лет? Ну,
0: тебе скучно, да, живется?
1: Да, да.
0: Я поговорю, с кем надо. Тебе устроит веселую жизнь. Ну что, и еще один маленький факт. Чем сильнее ягоды окрашивают руки и одежду, тем больше в них может быть антоцианов. Веществ, замедляющих старение.
1: А, ну так вот, как они дожили.
0: Пачкайтесь, люди добрые. Пачкайтесь одежду, лица, руки, ноги, черника, клубника.
1: И плачьте.
0: И будем жить долго и счастливо.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Скучаешь по скорости? Мотоциклы, мопеды и мотороллеры «Минск». Цены без скрытых платежей только в Бобруйске. Магазин «Спортленд» на улице Горького, 6Б. Разгоняй будни с нами.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Ну что ж, дорогие наши радиослушатели, а мы вернулись к вам буквально на мгновенице, чтобы попрощаться, пожелать вам...
1: Конечно же, хорошего, продуктивного рабочего дня, и пусть эта неделя пролетит незаметно.
0: А она уже наполовину-то, она уж позади. Да. Вот, поэтому что, хорошей дороги домой, прекрасной музыки в ваших динамиках. С вами были Юлия Гладкова
1: и Рома Вакс.
0: Ну а пока.
1: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Более 86% комбайнов на белорусских полях отечественные. В этом году в уборочной кампании задействовано почти 7000 единиц техники. Современные машины позволяют контролировать ход рабочих и сервисных операций, информируют о наличии аварийных ситуаций. В кабинах установлены видеосистемы. Они позволяют следить за процессами и наблюдать за труднодоступными зонами.
0: Город.
1: Глава администрации президента с рабочим визитом посетил Бобруйский район. Дмитрий Крутой оценил строящийся молочно-товарный комплекс вблизи деревни Турки. Новый МТК возле агрогородка Воротынь, реконструированный и модернизированный МТК в агрогородке Тилуша. Особое внимание было уделено темпам строительных работ, качеству технологий и перспективам скорого ввода объектов в эксплуатацию.
0: В мире.
1: Франция распорядилась эвакуировать 4000 человек из туристических районов на побережье Атлантического океана. Причина – лесные пожары. Спасатели борются с огнем при поддержке самолетов-амфибий. Свои дома были вынуждены покинуть 220 тысяч человек. С начала года в стране выгорело более 1160 квадратных километров территории.
0: Технологии.
1: В Индонезии начали строить плавучую установку для добычи, хранения и отгрузки газа и конденсата на сверхглубоководных месторождениях. Оборудование планируют использовать в бассейне Кутай у побережья Восточного Калимантана. Судно сможет работать на глубинах до 2000 метров. Первую добычу планируется начать в четвертом квартале 2028 года. Объем инвестиций – 15 миллиардов долларов. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 17. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 61%. Атмосферное давление – 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

А это была Кейси с треком «Падаю». Ну а теперь с вами я, Налимята. Доброе утро! Ну что ж, сегодня среда, прекрасный день. Знаете, почему многие так и любят среду, друзья? А это самый честный день недели. Он говорит нам, ну ты молодец, ты справился с началом недели. Ну а теперь можно немного выдохнуть и насладиться процессом. Мне кажется, это идеальное время, чтобы сделать что-то приятное для себя, даже посреди рабочей суеты. Например, выпить вкусный кофе, улыбнуться, позвонить старому другу, или просто послушать хорошую музыку на волне 95.4, конечно. Так что настраиваем звук и наслаждаемся.

0: Либо напиши что-нибудь стоящее, либо делай что-нибудь, о чем стоит написать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.
2: Сделано в Беларуси.

0: А вот и свежая порция хороших новостей специально к середине часа. Пока мы тут наслаждаемся летним днем, друзья, ученые выяснили кое-что очень приятное. Новое исследование показало, что поздний завтрак не только помогает выспаться, но и реально замедляет старение. Да-да, можно официально перестать ругать себя за то, что проспали. Оказывается, наш организм летом сам просит сместить начало дня. И пока все адепты подъема в 5 утра нервничают, мы можем спокойно наслаждаться своим поздним завтраком, добавлять годы молодости и продлевать лето внутри себя. Так что, если ваш сегодняшний завтрак случился ближе или случится ближе к обеду, ну что ж, поздравляю, вы занимаетесь научной профилактикой старения. А я, Нелли Мятова, продолжаю создавать для вас отличное настроение. Ну что ж, дальше в эфире Олеса и Иван Репаблик. Далее совместный новый хит «Подруга» от Натальи Подольской и Регин Даренко. И как же без экспоната от Мия Бьёки? Оставайтесь на Зефир FM, впереди много интересного. Расскажу, что же сулят нам звезды гороскопа, какие погодные условия нас ожидают сегодня. Ну и, конечно же, наша традиционная игра с 13 до 14 часов.
1: Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: А теперь, друзья, минутка науки для тех, кто чувствует себя к вечеру выжатым лимоном. Новое исследование напоминает о коварстве недосыпа. Дело тут не только в красных глазах и желании выпить пятую чашку кофе. Специалисты утверждают, что хронический недостаток сна напрямую влияет на нашу психику. Он провоцирует повышенную раздражительность, тревожность и значительно увеличивает риск развития депрессии. Вот так. Мозг просто не успевает восстановиться и обработать негативные эмоции. Поэтому сегодняшний день – идеальный повод задать себе вопрос. А когда я в последний раз нормально-то спал или спала? Возможно, лучшее, что можно сделать для своей продуктивности, настроения прямо сейчас – это запланировать ранний отход ко сну. Нет, не надо прямо сейчас спать, сейчас только начинается рабочий день, разгар рабочего дня, так что не откладывайте вообще все дела, продолжайте действовать, а лучше к вечеру запланировать действительно рано лечь спать. Ну что ж, ну а прямо сейчас не до сна. Нам нужно немного взбодриться, поэтому я вам включу Миллера. Трек-газировка Сократа и Ильяны Карауловой. В моем стакане только фанты. Романтичный трек «Вокзала» от Али Малима и Игоря Крутого. Старый номер на Тверской. А с вами «Элемята». Услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся.
1: Главные новости. Музыкальные чарты. Эксперименты. Интерактивное лайв-шоу. Авторские программы. Зефир FM.
2: Ты бы не взяла. Извини.

кажется, знаю неизбежно одно. Себя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю. Последнее слово, места выбираешь. До Питера скорой, тебе надо домой, не спорю.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. Лидеры по валовому сбору: Брестская – 857 тысяч тонн, Минская – 620, Гродненская – 590. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы – 862 тысячи гектар. Вытеребрена льна на 62% площадей. Скошена трав вторым укосом на площади 692 тысячи гектар, а это 68% от плана. Наличие минеральных удобрений – 107% к плану.
0: Криминал.
1: Мошенники убедили минчанина торговать акциями. Под диктовку наставника он сделал 12 переводов, а когда попытался вывести прибыль, обнаружил отсутствие всех средств и обратился в милицию. Пострадавший лишился более 15 тысяч рублей. Проводится проверка.
0: В мире.
1: ООН предупредила о риске новой эпидемии ВИЧ. Международное финансирование борьбы с вирусом в 2025-м сократилось более чем на 1,5 миллиарда долларов. Это отразилось на программах профилактики, тестирования и лечения заболевания. Число новых случаев продолжает расти в 21 стране.
0: Вот это да!
1: Нейросеть для раннего выявления когнитивных нарушений создали в России. Система сопоставляет данные с массивами записей больных и здоровых людей. Выделяет маркеры когнитивных расстройств. На основе этой информации она рассчитывает вероятность патологии в процентном выражении. Разработка может применяться для предварительного обследования и служить элементом поддержки врачебных решений.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Суши-пицца-бар-сушилка требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 61%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» — широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: ж, уже и полдень. Ну, а, друзья, если вам кажется, что к середине дня окружающие стали как-то особенно невыносимы, а желание спрятаться под стол стало почти непреодолимым, у меня есть для вас новости, точнее, объяснение. И оно называется «Недосып». Да, ученые подтверждают то, что мы и так давно подозревали. Нехватка сна напрямую бьет по нашему настроению. Она называет ту самую раздражительность из-за мелочей и при постоянном недостатке отдыха серьезно повышает риск возникновения депрессии. Да. Так что если вы сегодня готовы вспылить без повода, не будьте к себе слишком строги. Ваш мозг просто очень-очень просит перезагрузку. Давайте выдохнем, сделаем глубокий вдох и медленный выдох. А я, Налимята, пока поставлю для вас умиротворяющую музыку, но немного можно даже потанцевать. Так.
1: Дневной зефир.

0: Середина часа на Zephyr FM, с вами по-прежнему Нелимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день, 29 июля. А обещает не день, а настоящий праздник с яркими знакомствами и фанфарами. Так что в этот день и стоит махнуть рукой на работу, ну на время, конечно, не навсегда, и кайфовать. Тем более, что новые знакомства могут обернуться не просто близкой, а романтической связью. Приносим в свою жизнь больше творчества, беремся за хобби и творим. Муза с этим очень даже поможет. Будет много эмоций, сдержать которые будет непросто. Благо, что и не нужно высказывать свои чувства и мысли, и тогда день закончится просто великолепно. А верить гороскопу или нет? Ну что ж, как всегда говорю, это дело, конечно, каждого. Но настраивать волну на 95.4 и наслаждаться музыкальными хитами обязательно прямо сейчас.
1: Дневной зефир.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: На часах обеденное время, а я на Лемята предлагаю сделать паузу в рабочих делах и посвятить несколько минут себе. Самое время для чашки горячего чая. Кстати, о чае. Производители настоятельно рекомендуют пить его свежим, не дав остыть. И дело тут не только во вкусе, ведь холодный напиток может раздражать кишечник и нарушать пищеварение. А в Азии к этому относятся очень серьезно. У японцев есть меткая поговорка: «Вчерашний чай кусает хуже змеи». А китайцы и вовсе считают остывший вчерашний чай настоящим ядом. Так что давайте прислушаемся к мудрости веков, заваривайте свежие и пейте горячим, и получайте от чайной паузы максимум пользы и удовольствия. Оставайтесь со мной, далее в эфире, конечно же, музыкальная пауза, на фоне которой можно сделать тот самый глоток свежезаваренного чая, друзья. Come right, be mine. Be mine. Послушаем Жамуля Николя, ну и, конечно же, потанцуем. И романтичный трек «След» от Вани Дмитриенко. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне, и в следующем часу с 13 до 14 часов наша традиционная игра в прямом эфире.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM.
2: Я прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень, и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: по-русски 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Белорусские школьники с 1 сентября начнут изучать ИИ. Обновленная программа по информатике появится с 6 по 9 классы. Учащихся научат составлять запросы к искусственному интеллекту, проверять достоверность информации, обрабатывать тексты, аудио и видео, акцент на кибербезопасность, сетевой этикет и соблюдение авторских прав.
0: Город.
1: Техническая проверка систем оповещения пройдет в городе с 28 по 31 июля. Бобруйский ГРОЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется.
0: В мире.
1: BMW планирует сократить около 8 тысяч рабочих мест по всему миру. Программа затронет сотрудников в сфере разработок, планирования и управления. На результатах компании сказываются слабые продажи на китайском рынке, усиление ценовой конкуренции, введенные США пошлины. Штат компании в Германии будет уменьшен на 40 тысяч человек.
0: Вот это да!
1: Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение 12 августа. Луна закроет часть солнечного диска. Искать необычное явление стоит у западного горизонта при ясной погоде. Этот день подарит сразу два ярких астрономических события. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 61%. Атмосферное давление – 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: приходит она, ее величество пицца, друзья. Пришло время для нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире на самой сладкой радиоволне. С вами по-прежнему Налимята. И разыгрываем пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. И там большой выбор не только итальянской, но и азиатской кухни. Также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас в прямом эфире на Зефир FM испытать свою удачу и попробовать выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответьте на мой вопрос. Как вы думаете, какая самая популярная специя для пиццы? Даже дам несколько вариантов для ответа, чтобы вы быстрее ответили. Ну, желательно, конечно, правильно. А свой верный ответ отправили на короткий номер радио 95-4-4. Итак, какая самая популярная специя для пиццы? Первый вариант – укроп. Второй вариант – базилик. И третий вариант – орегано. Ну что ж, думаете только недолго, а быстрее всего отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95-4-4 и выиграйте ту самую аппетитную пиццу Маргариту.
1: Сделано в Беларуси.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: come over or over, cause it's not over.
1: Ну что ж, вы слушаете самую сладкую радиоволну, а я, Анна Лемянто, продолжаю наш традиционный розыгрыш в прямом эфире. Разыгрываем аппетитную пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка». Кто забыл, она находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125, и там есть выбор и азиатской, и итальянской кухни, друзья. Если у вас не получилось это заведение посетить, то можно сделать заказ любимого блюда в любую точку города Бобруйска. Обязательно этим воспользуйтесь. Но прямо сейчас в прямом эфире попробуйте испытать свою удачу и выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», ответив на мой вопрос. Какая самая популярная специя для пиццы? Даже давала несколько вариантов. Ответ: первый вариант – укроп, второй – базилик и третий – вариант орегано. Думайте только недолго, ведь в конце этого часа должен определиться уже победитель. Свой правильный вариант ответа отправляйте на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
2: Сделано в Беларуси.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности, наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин.
3: Хорошо.
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
7: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша в прямом эфире. Мы с Эфир ФМ разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125, с большим выбором итальянской и азиатской кухни, друзья. А чтобы выиграть эту самую пиццу Маргариту, нужно было ответить на мой простой вопрос, даже давала несколько вариантов ответа для вас, чтобы вам было проще, легче и быстрее ответить на него. Какая самая популярная специя для пиццы? Орегано, это следует базилик и чеснок. Именно орегано, душица, создает тот самый классический вкус и аромат настоящей итальянской пиццы, друзья. И кто же сегодняшний наш победитель? А это абонент, чьи цифры заканчиваются, внимание, на 99-82. Мы вас поздравляем! Вы выиграли пиццу Маргариту. И, конечно же, с вами свяжемся немного позже, правда, и расскажем, где и как забрать свой аппетитный приз. Но остальные остаемся-то на волне. Зефир FM, наслаждаемся музыкой и, конечно же, впереди актуальные новости города и страны.
1: Дневной зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Профсоюзная система оздоровления в Беларуси расширяет возможности для отдыха. Санатории обновляют по последнему слову техники. Появляются новые программы и медицинские услуги. Особое внимание семейному отдыху. Для членов профсоюзов действует скидка 25% на оздоровление.
0: Детали.
1: Ограничения на посещение лесов действуют в 32 районах Беларуси. Узнать актуальную информацию можно на официальном сайте Минлесхоза. Интерактивная карта актуализируется. Оперативно обновляются данные о ситуации в массивах по районам страны.
0: В мире.
1: В Австралии хакеры взломали систему энергетической компании и получили доступ к данным почти миллиона клиентов. Среди украденного – имена, телефоны и информация о кредитных картах. Эксперты завершили начальный этап расследования и связались с пострадавшими клиентами.
0: Вот это да!
1: Руины древнего города нашли между притоками реки Акжар в Казахстане. Археологи подняли на поверхность фрагменты керамической посуды, железные и стеклянные изделия, каменные орудия, кости домашних животных. Все находки пройдут лабораторные исследования. Ученые восстановят картину повседневной жизни средневекового городища. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 61%. Атмосферное давление – 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Знакомое чувство, друзья, когда накрывает тоска, и даже горячий чай с медом не помогает. Возможно, дело не в вирусах. Новые исследования показывают прямую связь между нашим кругом общения и способностью организма сопротивляться болезням. Оказывается, одиночество способно реально ослабить нашу иммунную систему. А вот просто наличие близких людей рядом делает нас почти неуязвимыми, повышая иммунитет аж до 60%. Но хорошее настроение, конечно же, повышает хорошая музыка. Ее можно послушать на Zephyr FM. Мадонна и Мадж Гарриос. Далее. Романтичные

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Принеси душам на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами.

рождения одинаков приговоров пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: Представьте, друзья, себе мир без науки, где солнце внезапно гаснет прямо посреди дня. Древние люди думали, что это конец света или гнев богов. Но сегодня мы точно знаем время и секунду, когда наша звезда исчезнет. Ну, согласитесь, даже со всеми знаниями это зрелище до сих пор пробирает до мурашек. Кстати, 12 августа мы увидим солнечное затмение с вами, друзья. Затмение начнется в 8 вечера и будет видно низко над западным горизонтом. Точное время и продолжительность зависит от населенного пункта. Например, в Минской области явление продлится примерно от 30 до 40 минут. Для наблюдения понадобится ясная погода и открытый обзор в западном направлении. Максимальная продолжительность полной фазы составит около 2 минут и 18 секунд. И чтобы увидеть ее, наблюдателю необходимо находиться непосредственно внутри полосы лунной тени. Затмение совпадает по времени с пиком метеорного потока Персеиды. Днем и вечером 12 августа можно будет наблюдать частично закрытое солнце, а после наступления темноты искать в небе метеоры. Ну что ж, ждем 12 августа. Ну а прямо сейчас у нас рабочий день прям в самом разгаре, а значит, что мы на самой сладкой радиоволне, так что включаем звук громче и просто слушаем музыку.
1: Сделано в Беларуси.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: если я скажу вам, что хорошее настроение – это не случайность, а настоящая химия? Буквально. В нашем организме постоянно идет смешивание коктейлей счастья из дофамина, серотонина и эндорфинов. Но самое интересное, что мы можем выступить в роли барменов и сами смешать себе порцию бодрости. Нужен не шейк, а обычная, например, прогулка или звонок старому другу или хорошая музыка, которую можно послушать на Zephyr FM. С вами Налимята, мое эфирное время уже истекло на сегодня. Ну что ж, с вами прощаюсь. Хорошего, бодрого, рабочего дня, друзья. И услышимся уже завтра на волне 95.4 с 11 утра.
1: Включайся.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: В Беларуси создан реестр изготовителей одежды для школьников. В нем представлена актуальная и достоверная информация об отечественных производителях, чья продукция соответствует госстандарту. Пинское промышленно-торговое объединение «Полесье» первым включено в перечень. Еще 3 предприятия прошли сертификацию и завершают необходимые процедуры для включения в каталог.
0: Криминал.
1: Могилевчанка по указке аферистов хотела взять около 20 тысяч рублей кредита. Пострадавшей в мессенджере позвонили сотрудники мобильного оператора и выманили персональные данные. Затем лжеправоохранители заявили: на женщину оформляют кредиты. Благодаря быстрой реакции сотрудников органов внутренних дел заявки в банк удалось отменить. Возбуждено уголовное дело.
0: В мире.
1: В Эстонии назвали высокие цены, вопросы безопасности и отсутствие яркого образа страны главными причинами снижения турпотока. Президент Союза туристических фирм страны признал: для улучшения ситуации государству нужно искать свою уникальность и развивать транспортную доступность.
0: Вот это да!
1: Археологи обнаружили несколько ценных артефактов во время раскопок кургана в Ленобласти России. Среди находок тысячелетний крест, боевой топор и ладейные заклепки. Погребение может оказаться старейшим христианским захоронением в Восточной Европе. Окончательные выводы будут сделаны после лабораторного исследования образцов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня – плюс 20. Влажность – 61%. Атмосферное давление – 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считаю

Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро, и это мой

тех, кто меняет маршрут из-за боли. Не обездолен и ярость превращаю в пульс. Снаружи я вновь на приколе, но не стоит думать, что я там какой-то шут. Бывает, околет, об этом молчу. Немного времени вновь засвечусь. Нет сомнения,

0: Ты не можешь ни выиграть, ни проиграть до тех пор, пока ты не участвуешь в гонках.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

Пой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Первого в Гродненской области водителя трехтысячника чествовали в Мостовском районе. Александр Кореневский в хозяйстве трудится 17 лет. 14 из них за рулем комбайна. В прошлом году он перевез больше 4000 тонн зерна. В этом году аграрий планирует побить свой рекорд. На Мостовщине убрана треть урожая зерновых, зернобобовых. В ОАО «Черлена» закончена уборка озимого рапса. Намолочено 4500 тонн культуры.
0: Детали.
1: Офтальмологи назвали продукты для поддержания здоровья глаз. Рацион следует насытить витаминами и микроэлементами, богатый каротиноидами морковь, красный перец. Витамин А можно получить из бобовых и печени. Следует защищать глаза от воздействия ультрафиолета и регулярно посещать офтальмолога.
0: В мире.
1: Эстония столкнулась с острой нехваткой учителей начальных классов, математики и музыки. Дефицит кадров наблюдается давно. Сейчас государственные образовательные учреждения ищут 134 преподавателя, 13 специальных педагогов или других практикующих специалистов.
0: Новости спорта.
1: Белорусы начнут квалификацию чемпионата мира по мини-футболу матчем в Казахстане. Последнюю игру основного отборочного этапа белорусы проведут в феврале 2027 года в Тиране. В континентальном рейтинге наша сборная по мини-футболу занимает 15 место. В элитный раунд отбора выйдут победители 12 групп и 4 лучшие команды, которые финишируют вторыми.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши-пицца-бар «Сушилка» требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 20. Далее более подробно.

0: Подробный прогноз.
1: Погода.
0: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают солнечную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 20. Влажность 61%. Атмосферное давление 734 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Дневной зефир.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно. Не больно.
1: Больше не

стал уже домом и маяком. Скошу под ветры и тени, силы потерял, но мне плевать на потери. Да мне не пророчат успех, но на деле нет, а без того, что мы так долго ходили.

хорошенько и тебе с толку нарезаю. Знаешь, как я боюсь их, но ты — это мир без обмана, без иллюзий. На пути тебе едва ли остановлюсь.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,27, за 100 российских дают 3,68 белорусских. Целевые показатели денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год рассмотрели на заседании Президиума Совета Министров. Для правительства и Национального банка определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал. В центре внимания экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. Беларусь и Таджикистан подписали дорожную карту на 2027-2031 годы. Церемония состоялась во время 19-го заседания Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Партнеры обсудили перспективы развития инвестиционного и межрегионального взаимодействия, кооперацию в различных сферах экономики. Оператор платежной системы Visa планирует сократить почти 3000 своих сотрудников или 7% всего штата. Такой шаг объясняется использованием ИИ для ускорения разработки продуктов. Компания собирается реинвестировать средства в наиболее перспективные направления – потребительские платежи, коммерческие решения и системы денежных переводов. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 88 копеек, евро 3,27. За 100 российских дают 3,68 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 27 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке $85.79 за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В суши пицца бар сушилка требуется повар. Телефон плюс 375 29 196 08 90. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Уважаемые жители города Бобруйска и прилегающих районов, Бобруйские электрические сети информируют, что нарушение целостности электросчетчика и применение устройств, искажающих показания, фиксируется счетчиком и являются основанием для привлечения к административной ответственности и наложения штрафа, а также возмещения суммы причиненного ущерба.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-81-96, 43-10-05, 43-37-54. В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9-12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
2: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising.

Где же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Белорусские аграрии намолотили 3 миллиона тонн зерна. Лидеры по валовому сбору: Брестская – 857 тысяч тонн, Минская – 620, Гродненская – 590. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы – 862 тысячи гектар. Скошена трав вторым укосом на площади 692 тысячи гектар, а это 68% от плана. Урожай озимого ячменя в Беларуси впервые превысил 1 миллион тонн. Продолжается активная уборка рапса. В этом году был районирован ряд его сортов. Проходят испытания гибриды отечественной селекции. За 20 лет удалось достичь высоких показателей валового сбора. Глава администрации президента с рабочим визитом посетил Бобруйский район. Дмитрий Крутой оценил строящийся молочно-товарный комплекс вблизи деревни Турки. Новый МТК возле агрогородка Воротынь. Реконструированный и модернизированный МТК в агрогородке Тилуша. В Беларуси создан реестр изготовителей одежды для школьников. В нем представлена актуальная и достоверная информация об отечественных производителях, чья продукция соответствует госстандарту. Совместные образовательные программы будут реализовывать Брестская и Бухарская область Узбекистана. Это предусматривается соглашением между управлениями по образованию двух стран. Техническая проверка системы оповещения пройдет в городе с 28 по 31 июля. Бобруйский ГРОЧС просит сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. Белорусы начнут квалификацию чемпионата мира по мини-футболу матчем в Казахстане. Последнюю игру основного отборочного этапа белорусы проведут в феврале 2027 года в Тиране. Белорусы смогут наблюдать частичное солнечное затмение 12 августа. Этот день подарит сразу два ярких астрономических события. Своего пика достигнет метеорный поток Персеиды. В Бобруйске сейчас пасмурно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет солнечно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 13. В дневные часы термометр покажет до 23 градусов тепла. Влажность 54%. Атмосферное давление 748 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей завтра в 8 часов утра.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 20% по промокоду ZEFIR в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината шикарная цена на разруб хатни всего за 9,12. А также в продаже имеется широкий ассортимент колбасных изделий. Огромный выбор полуфабрикатов и свинины и говядины отличного качества и по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30. Код 044. 044. 044.

Всем-всем доброго, уютного июльского вечера среды, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений «Шалом» на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. В этот солнечный вечерок передаю привет братику Шмадженьке. А я в эту летнюю жаришку слегла с температурой. Все сериалы мои. А тебе желаю хорошего вечера и чудесного настроения. Береги себя. Всегда жду, люблю и скучаю. Светлана, ну что ж вы так в середине лета надумали болеть? Поправляйтесь скорее. Программа «Шалом» желает вам здоровья. Передаем привет любимому сыну Демиченко Вячеславу. Самый лучший учитель – это жизнь. Берет очень дорого, но объясняет доходчиво. Любим тебя. Передайте приветик самому любимому прекрасному мужу Дубовцу Дмитрию. Димка, все у нас хорошо, не грусти. Мы очень сильно тебя любим и ждем. Твоя жена и дети. Самый солнечный и согревающий душу домашний привет этим июльским вечером летит моему сыну Сереже Плетько, пишет Лариса. Дорогой, улыбнись с добрыми мыслями и чистым сердцем. Продолжай гордо двигаться вперед. У меня все хорошо. Сегодня с Катюшкой, Кирочкой и Дашкой посетили усадьбу Агинского. Впечатление очень-очень классное. Жди отчет. Лови от нас всех огромные лучики любви и большой-большой привет. И, конечно же, 100 миллионов обнимашек от всех наших. Родной Максим.

Только твоя, я рядом. Нежно целую. Передайте питерский привет моему брату Роману. Пусть даже в тяжелые дни у тебя будут светлые мысли. Ты очень сильный, ты пройдешь через это и снова будешь улыбаться и гордиться собой. Я всегда на твоей стороне, очень жду и люблю, сестра Настя. Большой, самый любящий приветик Щемареву Диме. Дорогой мой муж, хочу напомнить, я безумно тебя люблю и очень скучаю. Ты самый лучший мужчина на свете, помни, я всегда рядышком. Не скучай, лови поцелуйку, с любовью, жена. Домашние скучающие обнимашки, целовашки летят самому милому, любимому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, написала Алиса. Милый, мы с тобой, поправляйся скорее, не переживай ни о чем, мы ждем твои очаровательные глазки. Безумно хочется утонуть в твоих объятиях, ты лучший в мире папочка и самый главный мой тыл, моя стена, моя опора, мой любимый муж. Береги себя, у нас еще много планов впереди, все успеем и воплотим в реальность. Твои скучающие лебедята и любимая женушка Лебедь. Тихо. Летит скучающий приветик любимому мужу отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Ты тот самый мужчина, которого я могу называть единственным, самым лучшим, самым дорогим человеком для меня. Спасибо, что ты есть у меня. Даже сквозь километры ты мне греешь душу. Знай, я всегда рядом. Береги себя, люблю тебя очень. Хорошего вечера, целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Июльский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте, пожалуйста, пламенный привет дубовцу Дмитрию. Дядя Дима, у нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Желаем удачи и хороших новостей, чтобы улыбка не сходила с лица. Скучаем и обнимаем от Полины и Ксюши. Уважаемые слушатели «Зефира», спешу передать привет своему товарищу Дмитрию Цою. У меня все хорошо, вышел на работу неделю назад, купил семью, машину, жена счастлива. Пытается кататься, подробнее потом в приветике. Также приветы передаю Бузинчику Кохану Конюшенко Голубовичу с наилучшими пожеланиями, Максим. Передаю приветик единственному неповторимому, незаменимому, любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Муж любимый, с нетерпением жду завтра, по возможности, после 17. Безумно сильно люблю, счастье мое и невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, очень прошу, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя! Передаю скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, написал.

по духу очень заботливого, невероятно обаятельного мужчину. Тебя, милый муж, моя любовь к тебе нежна, как лепестки роз. Сильна, словно цунами, бесконечно, будто космическое пространство. От всех наших огромный приветик, хорошего, позитивного настроения, доброй ночи. Твоя любимая семья. Приветик от Кристины и Сергею Матушеву. Родной привет. Надеюсь, все у тебя хорошо. У меня тоже. С нетерпением жду приветов. Но их нет. Очень соскучилась. Каждый день думаю о тебе. Родной мой, улыбайся чаще. Главное, береги себя. Люблю. Да, у меня обратно. Сладких слов, малыш. Твоя Кристина. Передаем солнечный, очень теплый приветик с кусочком нашей души родному человечку Людмилевичу Александру. Братишка, терпение, оставайся всегда в хорошем настроении. Выше нос, прорвемся, крепко обняли и поцеловали. Завтра жду тебя, твои родные. Никита Дмитриевич, настроение такое, я очень злюсь, что ты не рядом. Мне не хватает тебя, Родион передал, Егор отвечал дважды тебе и ждет. Приветика тоже скучает. В остальном все стабильно. Пока работаем, но очень уже хочется в отпуск. Люблю тебя, мой неразлучник. Привет, среды летит родному чудесному нашему Аристарху, пишет Наталья. Сегодня получила два твоих приветика. Любим и скучаем, ждем и надеемся в твоего ангела-хранителя. Хорошего вечера, обнимаем сердцами. Твоя семья. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, написала Ольга Рашко. Братик, все у нас хорошо, ждем Пашку с работы, повезем Тасилю Планова к офтальмологу. Вчера отправила приветик, братик, хорошего вечера, мы мысленно с тобой. Обнимаем, крепко скучаем и очень-очень ждем. Хочу передать привет своему любимому мужу Егору Кулешову, пишет Анастасия. Пожелать хорошего вечера и настроения. Буду ждать тебя завтра с 11 до 13. Целую. Передаю любящий, очень скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать отправила письменный приветик, но он застрял немного, надеюсь, к выходным получишь. Я чуть приболела, но так все в порядке, люблю тебя, скучаю, очень не хватает тебя. Береги себя, ты мне очень нужен, с любовью, твоя Мася. Оставайтесь с нами, друзья, июльский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, подарите ей сначала хорошее настроение. Но его, безусловно, можно поднять теплым, душевным, согревающим приветиком для родного, близкого, любимого человека вместе с программой «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Всем доброго вечера желает Татьяна Дриневская. Самолюбящий душевный приветик летит лучшему сыну на свете, нашему Саньку. Душевного тебе спокойствия и позитивных мыслей, сыночек. Бесконечно любим и ждем. Завтра буду ждать после работы встречи. Береги себя. Ты наше самое большое богатство, что есть на земле. Храни тебя Бог. Целуем крепко и крепко обнимаем. Твои родители. Летит любящий, скучающий приветик любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Сейчас на работе, завтра буду ждать тебя очень-очень, безумно хочу слышать твой голос. Люблю, нежно целую, обнимаю до хрустяшек, твоя любящая и преданная жена. Передаю привет любимому мужчине Хайдару. Ты у меня очень сильный и умный. Скучаю, люблю, береги себя. Жди новостей, скоро все будет хорошо. Отличного настроения и доброго вечера в этот солнечный день. Передайте огромный приветик любимому мужу Слесарчук Димке от Натальи. Звони маме в 16 по нашему времени. Я с ночи, завтра день, у нас все хорошо. Только тебя не хватает рядом. Люблю очень сильно. Хочу передать привет самому любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, выходные занималась домашними делами. Извини, вчера забыла приветик передать, но вчера и сегодня.

0: сейчас на работе. Вчера у Амелии были уже тренировки, и сегодня тоже. Люблю и очень сильно скучаю. Твоя любимая жена. Целую и крепко обнимаю. Передайте мой приветик родному Гайкевичу Александру, пишет Юлия. Я совсем потерялась в днях и во времени, поэтому запоздал, и вчерашний привет звучит сегодня. У нас все в порядке, работы и дел выше крыши, пока справляюсь, но не знаю, насколько меня хватит. Желаю хорошего вечера, светлых мыслей, позитивного настроя. Мы всегда рядом, держись, крепись, прорвемся. Любимому брату Саше передаю солнечный привет из Гомеля, пишет Катерина Дриневская. Все хорошо у меня, жду выходных, поеду к родителям. Уютного вечера тебе желаю, прекрасного настроения. Мне тебя очень не хватает, мой родной. Любящий приветик передаем любимому мужу и папочке. Ну-ка, Александру, написала Елена. Все у нас хорошо, приветик получили, собираемся. До встречи, крепко обнимаем и целуем. Твоя семья. Привет, сыну Андрею посылает любовь. Доброго вечера тебе и хорошего настроения. Все у нас хорошо, не скучай, обнимаю. Мама. Любящий приветик своему мужу Саше посылает Марина Дриневская. У нас все хорошо, сейчас еду на работу. Сегодня получила от тебя привет. Очень сильно люблю, крепко обнимаю и целую. Твоя жена. Привет передаю моему любимому брату Савчук Максиму. Извини, задерживаюсь с приветом. Просто времени мало. Много рабочих дней по одному выходному. Олеся передала привет тебе. Надеюсь, ты слышал. Все у нас хорошо. Скучаем. Желаю хорошего вечера и сладких снов. С любовью, твоя сестра Ника. Оставайтесь на волне Zephyr FM, друзья. Июльский шалом в эфире.
1: Сделано в Беларуси.

столом. И вновь замечательного июльского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Моему любимому супругу огромный приветик, мурашка Дмитрию. Мы очень-очень скучаем и ждем приветика и звоночка. Ну а мы отправляемся в Инстаграм среды, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю привет своему родному сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек мой, безумно скучаю, все у нас хорошо, обследуем папу. Надеемся, у тебя все в порядке, береги себя, твои родители. Пламенный приветик любимому и папочке Кариму. Милый, все у нас хорошо, переделали кучу дел, даже столик на улице выложили плиткой. Сегодня готовлю плов в очаге, так не хватало твоих советов. И, конечно же, на дегустацию тебя бы, а так пока все без новостей. Малыш, вредничай, за ним глаз на глаз. Скучаем, родной, очень, от всех громадный приветик. Помни, мы с тобой, люблю и до завтра. Целую, твоя богиня. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Меня к тебе магнитом тянет, не в силах что-то изменить. Так опьяняюще дурманит, все заставляет позабыть. Взгляну в глаза, и я во власти ласки неземной. И понимаю, это счастье, когда ты за руку со мной. Я нахожусь и вновь теряюсь, я растворяюсь, как роса. Тебе всецело доверяюсь и улетаю в небеса, твое солнышко.

И должно у нас тоже все хорошо. Едем из Гомеля. Ездили по маленьким делишкам. Ждем уже, когда услышим тебя. И обязательно приветик от тебя. И обязательно для тебя отправим тоже. Крепко обнимаем всей семейкой.

рисунков. Передаю привет мужу Митьку Евгению. Любимый, что нужно для счастья? Мне достаточно тебя, мой любимый. Рядом с тобой у меня вырастают крылья. Я становлюсь беззаботной, счастливой и окрыленной. Я люблю тебя. Ты прекрасный, нежный и просто невероятный мужчина. За тобой пойду на край света. Храни тебя Бог. Твоя Анастасия Васильевна. Сердечный привет папину Александру Викторовичу. У нас все потихонечку выпускаем. У тебя будет все хорошо. Уже скучаем, коты машут лапами и хвостами. Много бусик и обнимашек тебе. Мама ждет тебя завтра, жена. Моему любимому братику Барматову Алексею передаю пламенный привет. Желаю силы духа и хорошего настроения. Очень люблю, твои роднули. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте ZephyrFM95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.

0: 15.45 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Точнее, оно пока одно. Вот приветик Ярошевичу Паше передает его жена Катя и сын Вовка. Сегодня много гуляли на улице, наслаждались погодой. У Наташи первый рабочий день, поэтому ужин, пицца и, надеемся, все у тебя хорошо. Очень скучаем и любим. Береги себя. Друзья, мы по-прежнему ждем ваших сообщений. У вас есть еще время зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением. Ну а пока послушаем Ханну с треком «Русская красавица». Далее Стас Михайлов и его трек «Папы любят дочек». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.
1: Zed Zephyr.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера среды и отличного, позитивного летнего настроения. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся завтра. Пока-пока.

любовь за сладости, простить тебе всю боль, чтобы вместе ощущать. Мысли чисты, как слабость. Знаешь, время не молчит, и ты тоже не молчишь.

Пробегает боль дальше от меня, делай все, что хочешь, но ничего не меняй. Тело попадает искрами в мои глаза, я не хочу назад.

0: что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он и способен достичь.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ от Светланы Глагола.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

причина вечно занят, и она движением ресниц никого не манит.

0: сделано в Беларуси.
1: Проживая не одну жизнь, люди веками ищут друг друга и встречаются однажды.

0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
1: В Бобруйске 21 час.

Гоша. В Бобруйске 22 часа.

Сколько лиц, прошедших мимо. Сколько стран и континентов. И везде присутствует твой свет.

0: сделано в Беларуси.
1: Эй, hello, привет!